Тысячу лет, тысячу лет отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой. Лодку качало и у причала. Радио точки, музыка строчки, отбой. Домой.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

лежат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

на мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: отцом кто-то занял.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты. Билежус сервис.
5: Радио «Рокс». 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет,

0: ешь вообще, блин?
1: Ты ушла.
0: И ты ушла и не сказала, я скоро вернусь. Чё же ты делаешь, Люсь? Как же я буду один?
2: Радио Рокс. Твое настоящее.
3: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: Белое лицо, черная слеза. И трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех. Затыкает уши, если слышит

0: Reklāma. Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksima.
1: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Специальное предложение. Полная профессиональная гигиена полости рта всего 49 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается. А остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой. После активной поездки или движения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

тобой сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM. Где-то...

0: Reklāma.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
1: No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
4: Севенбет. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
6: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Я считаю, рок-музыка – это все-таки дух, это некое отношение к делу, к себе самому, к тому, что ты делаешь. Это не обязательно должны быть какие-то там тяжелые звуки и какие-то жесткие гитары. То есть это, наверное, да, но не только, как говорится, гитары, барабаны, бас. Все-таки здесь некая должна быть еще философия, связанная со словами, ну вот с тем, о чем ты поешь.
0: Сказано на Радио Рокс. В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом полдень. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: кажется ясно, без всех этих жестов и фраз, каждый раз, когда кровь на ладонях и падают слезы из глаз. Очень больно смотреть, если кто-то страдает за нас.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается, а остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой. После активной поездки или движения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas Mēsnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
3: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтари».
2: Билеты «Билешус-сервис».
4: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Нас родители с горшком всегда выгоняли, ну, отцы. Выгоняли из дома, говорят, тунеядцы, ну-ка быстро работать. Приходите тут на своих балалайках тренькать, потому что вы на этих гитарках вы себе денег не добьетесь. Или встанете как Кинчев, что еще хуже. Ну, это Миша на отец говорил. Короче, это самое. И мы с горшком как-то пытались лавировать для того, чтобы мы могли заниматься музыкой, но и при этом не раздражать родителей, отцов.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Жизнь как подарок должна быть бескорыстной. Это первая моя тема. Поэтому слово «звезда», оно теряет смысл, скажем так, тщеславного своего образа. С точки зрения звезда, которая светит, возможно, но опять же, здесь мы не должны думать, что оно должно прилепляться к человеку, и он должен с этой идеей жить, что он звезда. Нет. Это может быть характеристикой внешнего мира к самому себе, но не внутреннего мира к самому себе. Я все равно по внутреннему миру человек. А с точки зрения внешнего мира, допустим, тебя, там, Васи, Пети, там, Саши, там, и прочих-прочих, возможно, я звезда. Но если говорить с точки зрения «жизнь как подарок должна быть бескорыстной», нужно об этом забыть.
0: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается. А остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой. После активной поездки или движения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Релай Фест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Халависа. Группа «Мельница».
1: Полный зал – это всегда очень приятно. Не только потому, что мы действительно чувствуем, что не зря стараемся, но и потому, что на полный зал легче работать. Потому что, когда ты приходишь, и там сидят как бы, ну, дырка на дырке, зал полупустой, и люди хорошие, люди очень поддерживают, люди отвечают, люди аплодируют, поют и так далее. Но когда их мало, ты все равно чувствуешь вот эту дырявость зала. Тебе просто физически, энергетически тяжело работать. Чем больше народу в зале, чем плотнее вот эта толпа, тем артисту спокойней, комфортней, веселее и в целом лучше.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил,

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билеты.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Есть в истории каждой группы, допустим, вот у того же Гилмора там, или, не знаю, там, ну, многих там, да, вот они выпускают вот список моих любимых песен я сыграю. И вот если ты это услышишь, это жуть, потому что ты совсем не ожидаешь там от Гилмора, что он любит вот эти песни, какие-то там рок-н-роллы какие-то, не поймешь зачем. А вот, и тут лучше тоже вот не переходить эту грань, как бы, там, выпустить там сборник своих любимых песен, как бы это может показаться конец карьеры.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается. А остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой. После активной поездки или движения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в

0: Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарта и лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: 28 августа. Би-2 в Юрмале. Играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему брать.

Открывает свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Люди так или иначе распадаются там, в пик распадаются, там, как это многие из-за денег распадаются, да. Мы честно прошли свой пик, и мы не распались. И у нас никогда не было конфликтов из-за бабок. Никогда. То есть деньги мы никогда внутри не делили.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM. Come here, baby.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей?
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билетсервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Цинтари. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

0: мысли вслух. Дилерова Агапова. Группа Мураками.
1: То есть у меня все-таки это другое немного отношение к сцене и к концертам. Да, это моя территория, но для меня это всегда праздник. А к любому празднику ты готовишься. Ты не можешь прийти просто домой, ну, то есть там вышел, там, не знаю, помятый, зажеванный какой-то. Это возможность встретиться, это пойти на свидание, вот так. Потому что ты идешь на свидание, подготовленно, эмоционально, ты знаешь, ты уверен в себе, но ты всегда в неком таком приподнятом состоянии немножко переживаешь, как посмотришь, что скажет, о чем он подумает, а понравилось. То есть ты вроде внутри себя, ты уверен в этом, но вот этот вот трепет, он необходим, мне кажется. Когда он теряется, когда он уходит, тогда уже и, ну, мне кажется, нужно делать паузу в артистической деятельности, чтобы пока, ну, немножко подготовиться и опять его поймать.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Айспік. Нерви. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Ready Fest ЛВ.
3: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая касается многих владельцев автомобилей с турбированными двигателями. После длительной поездки двигатель часто глушит сразу после остановки. Для атмосферных моторов это обычно не создает серьезных проблем, а вот для турбированных такая привычка может сократить ресурс турбины. Во время движения турбина работает на очень высокой скорости и сильно нагревается. Пока двигатель запущен, масло продолжает циркулировать и охлаждает ее. Если сразу выключить двигатель, циркуляция прекращается. А остаточное тепло продолжает воздействовать на подшипники и масло. Со временем это приводит к образованию отложений и ускоренному износу. Правильный порядок действий достаточно простой. После активной поездки или движения по трассе двигателю стоит дать поработать на холостом ходу около минуты. За это время температура снижается, а масло успевает охладить турбину. Если поездка проходила спокойно в городском режиме, дополнительного ожидания чаще всего не требуется. Следующая тема касается уровня топлива. Многие привыкли ездить почти с пустым баком и заправляться только тогда, когда загорается лампа резерва. При этом топливный насос находится внутри бака и охлаждается именно топливом. Когда его остается мало, температура насоса повышается, а нагрузка возрастает. Дополнительно со дна бака легче поднимаются загрязнения, которые увеличивают нагрузку на топливный фильтр. Продлить срок службы топливной системы помогает простое правило. Желательно не допускать, чтобы уровень топлива опускался ниже четверти бака. В таких условиях насос работает стабильнее, а риск перегрева и преждевременного износа становится значительно ниже. И напоследок несколько привычек, которые постепенно сокращают ресурс автомобиля. Многие водители во время остановки продолжают удерживать педаль сцепления полностью. В этот момент выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, хотя необходимости в этом нет. Еще одна распространенная привычка связана с рулевым управлением. Когда руль удерживается в крайнем положении дольше нескольких секунд, в системе гидроусилителя или электроусилителя создается повышенная нагрузка. Есть и третья ситуация. При парковке некоторые регулярно заезжают на высокий бордюр только одним колесом. Из-за этого дополнительную нагрузку получают элементы подвески и сайлент-блоки. Избежать подобных поломок несложно. На светофоре лучше переводить коробку в нейтраль и отпускать педаль сцепления. Руль после полного поворота не стоит удерживать в крайнем положении. А при парковке желательно избегать сильных ударов подвески о препятствие. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсава. На сцене.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.
2: Доброй ночи, между прочим.

0: Между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Сомневаться нужно, можно, потому что ты начинаешь думать о разных решениях. Это альтернативный ход мысли называется. Если тебе забор мешает, нужно подкопать либо перелезть. А забор всегда возникает. Потому что путь к боженьке, он тернист. И по жизни я с этим сталкиваюсь постоянно. И это вижу всегда, что есть сторона светлая, есть сторона темная. Темная всегда открыта. Иди к нам, дружище. Сейчас мы начнем. Да легко, что? Ты просто душу отдай. Это в Фаусте еще было рассказано, очень интересно.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

печально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз –

0: Реклама.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты в Лайм-фестиваль.lv. До встречи в Юрмале!
4: Радио Рокс. Латвия.
5: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили.

0: мысли вслух. Михаил Житников. Группа «Ария».
1: Но это неповторимое чувство, когда ты выходишь сразу на широкую аудиторию, в дворец спорта, и тебе надо здесь сейчас исполнить песню. Ты один, никакой подмены не будет, что называется. Вот 2 часа времени нужно работать. Это очень серьезное достаточно испытание.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб

проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то «Радио Рокс».
5: Все в порядке будет, все в порядке будет.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем, новая жизнь

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

огненный взгляд. Ночью хрустят под ногами замерзшие лужи. На языке Неверленд, а внутри Форт Боярд.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

он серьезен, как никогда. Слыша откровения фей, это и не я, и не сон. В суматохе белых ночей слышен колокольчиков звон. Это откровение фей, кольцами союз закреплен.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Столько осталось до новых.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Два влюбленных панка, бога в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизусть.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

под звуки саксофона продолжить путь. Знакомый переулок на тенистой аллее свернуть. В ушах любимая, сердцу пластинка, запечатляя любовь на ярких фотоснимках. Вальяжно, не спеша.